0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.

Здравствуйте, в эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке насчитывается более 200 тысяч заявок от жителей на удаление аварийных и сухих деревьев. Об этом сообщил мэр столицы, отвечая на вопрос журналистов после заседания Экосовета. По его словам, многие деревья в городе уже исчерпали свой жизненный цикл, поскольку долгие годы зеленый фонд не обновлялся системно. «У нас есть более 20 тысяч заявок на то, чтобы мы убрали сухостои. Это деревья, которые уже изжили свой срок, они сухие и подлежат сносу». Дюнуш Алиев подчеркнул, что даже план по значительному увеличению объемов посадок пока не смогут полностью компенсировать потребность города. По его словам, в настоящее время в Бишкеке уже довели количество выращиваемых саженцев до 93 тысяч. А теперь власти намерены увеличить этот показатель до 100 тысяч. Даже тот объем, который мы выполняем, на 100% не покроет потребности, но эта работа будет продолжаться из года в год, отметил мэр. Учителя в Кыргызстане теперь могут получить справку с места работы в цифровом формате через Тундюк. Об этом сообщает Министерство просвещения. По их данным, справку можно получить за несколько минут через мобильное приложение или веб-портал государственного портала электронных услуг. Документ формируется автоматически на основе данных автоматизированной информационной системы «Мугалим» и содержит сведения о сотруднике, его месте работы и занимаемой должности. Стоит отметить, что справка заверяется электронной подписью и имеет юридическую силу. Проверить ее подлинность можно с помощью QR-кода. С 16 по 19 июля в Бишкеке пройдут два крупных международных мероприятия – заседание Молодежного совета ШОС и Молодежный форум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию туризма. Как сообщили Министерство культуры, информации и молодежной политики, заседание и форум направлены на расширение сотрудничества между молодежью государств-членов ШОС, укрепление взаимного доверия и

0: обращение к главам государств, членов организации. В Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября пройдут 6-е всемирные игры кочевников. Соревнования, основные мероприятия состоятся в Бишкеке на побережье озера Иссык-Куль, Чолпан-Ата, ущелье Карачин. Программа включает состязания по традиционным видам спорта, конные игры, стрельбу из лука, интеллектуальные игры, этнокультурный фестиваль и другое. Как отметил руководитель Международного секретариата всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов,
1: 1 сентября уже начнутся некоторые спортивные мероприятия, это вот интеллектуальные игры, борьба начнется, конные виды спорта. И вечером 1 сентября будет открытие международного этнокультурного фестиваля «Эхо кочевников». Это про этнохит на ипподроме. Из-за того, что всемирные игры кочевников у себя включают очень много фестивалей, на некоторые фестивали будут продаваться билеты. Допустим, на фестиваль «Эхо кочевников» на ипподроме 1 сентября вечером этот фестиваль откроется, и он будет работать до вечера 4 сентября. Это что касается на ипподроме. 2 сентября все локации всемирных игр кочевников на Иссык-Куле запустятся 2 сентября с утра. Это открытие этногородка Карчин. Это открытие международного фестиваля «Номад Фест» в амфитеатре «Номад» село Бостыри. Это открытие фестиваля наследия кочевников, имеется в виду по традиционной музыке, Рухордо. Это открытие творческой лаборатории Артлаб. Начало соревнований по кокбюрю, по кокпар, по всем видам борьбы. В Харчине будут стартовать все национальные игры, то есть это дистанционный конный пробег на 300 километров запустится, соревнования по национальной охоте, лучной стрельбе, ордо, игра с альчиками, да, будут работать площадки, где будут проводиться соревнования по интеллектуальным играм, толсхорго, лавари, манкала, то есть со 2 по 5 все локации параллельно работают, 6 числа все локации не работают, кроме финала Кокбюрю возле ипподрома.
2: В путь! Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. 6-е всемирные игры кочевников.
0: Что касается игры Кокбюрю, то было отмечено следующее.
1: В этот раз на 6-х играх Кокбюрю не будет проходить на площадке основной площадки ипподрома. Он будет проходить от основной площадки чуть дальше, ближе к берегу. Там сейчас строится новая временная арена для Кокбюрю и Кокпар специально. Почему? Потому что на площадке ипподрома Чолпан-Аты будет работать сцена для ежедневных вечерних фестивалей и для церемонии закрытия. Потому что самая важная часть после церемонии открытия – это закрытие. 6 сентября будет церемония закрытия на ипподроме, вечернее мероприятие, а днем того же дня будет финал Кокбюрю. А вечером на церемонии закрытия будет завершение, участвует представитель кабинета министров, объявляет о закрытии игр и о передаче игр. Передаем 7 игр кочевников. Мы не будем подряд проводить. Мы получили 3 предложения из разных стран. Это были Саудовская Аравия, это была Монголия, это была Российская Федерация. И сейчас мы переговоры ведем. Некоторые устные заявки, некоторые письменные заявки. Поэтому сейчас рассматривается этот вопрос. Мы им направили, какие объекты у вас должны быть, по каким правилам игры должны проводиться.
0: Также прошел один из завершающих обучающих семинаров для волонтеров всемирных игр кочевников, который посвящен национальным видам спорта. Как сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, для отбора волонтеров был создан специальный веб-сайт, на который поступило более 10 тысяч заявок, из которых более было выбрано 700 человек. Основное внимание при отборе уделялось знанию иностранных языков, что обеспечило высокий уровень подготовки волонтеров. Также кандидаты должны были иметь опыт участия в крупных мероприятиях, как государственных, так и международных.
3: Специальный веб-сайт, куда наши волонтеры направили свои анкеты. В портал поступило более 9700 анкет. Из 9700 анкет наша команда выбрала 700 волонтеров. Основной упор был сделан на знание иностранных языков.
0: Среди волонтеров будут не только кыргызстанцы, но и представители других стран, в основном из Центральной Азии, таких как Казахстан, Узбекистан. Всемирные игры кочевников – это международное культурно-спортивное событие, впервые проведенное в 2014 году. Кыргызстан является инициатором и автором концепции игр, направленных на сохранение и популяризацию этнических видов спорта и культуры кочевых народов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает КРГС Гидромет, днем на

0: Ново. Строительная компания. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов, от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лабораторией интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте. Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
0: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди этих кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской республики. Но на самом деле вот у меня уже и вчера, накануне, в голове были такие мысли, как вам вот удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку. Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы это успеваете. Но на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Но наверняка все-таки успеваете, справляетесь. И поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать. И вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
1: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу. Если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку. Но этого я не чувствую. Мне, наоборот, это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и, в принципе, это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили, действительно, вот я сама, когда вы говорите, это действительно символично. Ну, в 91-м году,
0: на следующей неделе,
1: да, уже. И в июне прошлого года я была, поэтому у меня, в принципе, еще практика, опыт небольшой в работе экономического суда. Поэтому тут как раз я думаю, что это с пользой. И тем более, я говорю, знаете, вот есть такие национальные нормы права, которые можно внедрить, когда мы рассматриваем вот эти международные споры между государствами, членами СНГ. И иногда я вот, когда там мы участвуем, прихожу с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть, заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже... скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже, потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума. Верховный суд это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, на свой сайте, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это, наоборот, меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
0: Турсунгуль Тулепековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? реестр, да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей. Может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
1: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимают. Вот по квотам. Там как, от каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ, и, если еще точнее быть, то это улица Кира, 18. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 17 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи, моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, ну, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
0: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Тулепековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала, да, и мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере, да? То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, я думаю, о специфике деятельности экономического суда это тоже наверняка особый разговор.
1: Да. А вообще суд этот призван обеспечить выполнение государствами, участниками Содружества своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами именно по экономическим вопросам. И кроме того, к нам очень большая часть обращается заявлением по толкованию международных правовых актов Содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты Содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Это, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24 по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Mm-hmm. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
0: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
1: Да. Есть такие вопросы, иногда... Вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой, кажется, вот таких вот глобальных, даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это нашей компетенции, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
0: Ну, вот тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
1: Да, потом
0: через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
1: Да.
0: Ну, вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да?
1: Да.
0: Обращений.
1: Тоже
0: вот возникает вопрос, а вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок?
1: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот у нас такого ограничения нет. Нужно обратиться, а потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются пусть. А там уже этот вопрос мы уже разрешим.
0: Турсунгуль Тулепековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики вот за этот год.
1: Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. В прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции, вы знаете, да? Вот, И вот этот вопрос стал, мы рассмотрели, и по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету, вот она даже решение с собой взяла, чтобы они обратились в наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, значит, одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляются другому государству, которое не является резидентом этого государства. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас. При моем участии я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла это, очень интересный был. Там инвесторы обратились Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом, ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало, даже вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было, видите как? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю, вам тоже.
2: А правильно ли я понимаю, Турсугуль Тулепековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
1: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом.
2: Ну и последствия тоже разные, да, это могут быть последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже нередко и политическими.
1: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия, поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут от него. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира для всех членов Содружества, именно государств.
0: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан. Как я поняла, в работе экономического суда СНГ участие не принимают. Я напомню, уважаемые уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может,

0: высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Угу. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект, это Генеральная прокуратура. Российская Федерация имеет право обращаться, вот в интересах Российской Федерации обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот... А простому, допустим, гражданину или вот субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
1: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор. Турсунгуль Толепековна, почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением, и что самое важное, за защитой своих прав. Тоже возникает вопрос, к кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю,
0: Ну, наверное, определяться, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Ведь люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Хотя, видите, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще, вот, вы же говорите, специфика работы. У нас, вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, там формируется палата из 3 судей, двоих из которых определяют спорящие стороны, государства. А третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами Содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из 3 судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда избирали новых членов экономического суда, это было как раз заседание пленума экономического суда с выездом, с принятием присяги, решался, вот такие вопросы решаются на пленуме. И еще хочу сказать, что от нашего государства членами этого экономического суда являюсь я и Давлетов Айбек Абубакирович. И в прошлом году как раз-таки был решен, там, через 2 года председатель менять. А в прошлом году председателем экономического суда СНГ был избран судья из Казахстана Нурбаев Герман Каримович, и заместителем председателя экономического суда был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики, Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
1: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан?

0: Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
1: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это и в национальных судах точно так же грош цена решению, если оно, это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контроле, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Это точно так же, как и наше решение. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
0: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
1: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, мы, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация, правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
0: Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Толепековна, есть что сказать.
1: Да. Для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости, беспристрастности. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей. А также финансовая – это тоже немаловажно, чтобы стабильное досрочное финансирование без риска сокращения. Потому что было такое, как в 1992 году, я же говорю, они на постоянной основе работали, соответственно, с выплатой заработной платы судьям, и аппарат был большой. А потом после 1917 года, когда решили работать вот в таком формате, аппарат намного сокращен. И вот поэтому мы с Айбеком Абубакировичем пришли вот к такому мнению в вопросе для повышения эффективности экономического суда. Я думаю, вот такие аспекты нужно будет как бы решить.
0: Турсунгуль Толепековна, но опять же мы сегодня говорим о деятельности, о роли экономического суда СНГ, и, как я уже напомнила, он был создан, учрежден 6 июля 1992 года, но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
1: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь, то, что я уже сказала. Вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность и, вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
0: Тоже, вот знаете, Турсунгуль Толепековна, интересно, ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так,
1: конкретный субъект
0: конкретного, не да, не, пока не определен, пока, но может быть определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление исковое, или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Беларуси, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
1: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса и в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
0: С выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение? Нет, или именно в Минске?
1: Именно Минск.
0: В Минске.
1: Да, мы в Минск выезжаем. А в основном, вот с 2017 года, в основном работают в системе онлайн. Онлайн работает. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда есть, я же говорю, от сложности от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, этим споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей. Но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает, пересматривает вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
0: Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ.
1: Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
0: А вот очное заседание имеет место быть?
1: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место очное мы рассматриваем. Но это вот 2017 года очень
0: не так часто.
1: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов. Поэтому рассматриваем в основном онлайн-режиме.
0: Спасибо вам, Турсунгуль Тулепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, студию у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке насчитывается более 200 тысяч заявок от жителей на удаление аварийных и сухих деревьев. Об этом сообщил мэр столицы, отвечая на вопрос журналистов после заседания Экосовета. По его словам, многие деревья в городе уже исчерпали свой жизненный цикл, поскольку долгие годы зеленый фонд не обновлялся системно. «У нас есть более 20 тысяч заявок на то, чтобы мы убрали сухостои. Это деревья, которые уже изжили свой срок, они сухие и подлежат сносу». Дюнушалиев подчеркнул, что даже план по значительному увеличению объемов посадок пока не смогут полностью компенсировать потребность города. По его словам, в настоящее время в Бишкеке уже довели количество выращиваемых саженцев до 93 тысяч. А теперь власти намерены увеличить этот показатель до 100 тысяч. Даже тот объем, который мы выполняем, на 100% не покроет потребности, но эта работа будет продолжаться из года в год, отметил мэр. Учителя в Кыргызстане теперь могут получить справку с места работы в цифровом формате через Тундюк. Об этом сообщает Министерство просвещения. По их данным, справку можно получить за несколько минут через мобильное приложение или веб-портал государственного портала электронных услуг. Документ формируется автоматически на основе данных автоматизированной информационной системы «Мугалим» и содержит сведения о сотруднике, его месте работы и занимаемой должности. Стоит отметить, что справка заверяется электронной подписью и имеет юридическую силу. Проверить ее подлинность можно с помощью QR-кода. С 16 по 19 июля в Бишкеке пройдут два крупных международных мероприятия – заседание Молодежного совета ШОС и Молодежный форум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию туризма. Как сообщили Министерство культуры, информации и молодежной политики, заседание и форум направлены на расширение сотрудничества между молодежью государств-членов ШОС, укрепление взаимного доверия и дружбы, развитие молодежного туризма, укрепление культурно-гуманитарных связей, а также обсуждение перспективных инициатив в сфере туризма. В мероприятиях примут участие руководство Кабинета министров, официальные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, представители государственных органов, молодежных организаций и советов, а также представители туристической индустрии, бизнес-сообщества и гражданского сектора. В рамках программы состоятся тематические дискуссии, посвященные молодежной политике, международному сотрудничеству, инновациям в сфере туризма, молодежным инициативам и совместным проектам. По итогам заседания Молодежный совет ШОС примет официальное обращение главам государств, членов организации. В Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября пройдут 6-е всемирные игры кочевников. Соревнования и основные мероприятия состоятся в Бишкеке на побережье озера Иссык-Куль, Чолпан-Ата, ущелье Карачин. Программа включает состязания по традиционным видам спорта, конные игры, стрельбу из лука, интеллектуальные игры, этнокультурный фестиваль и другое. Как отметил руководитель Международного секретариата всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов,
1: 1 сентября уже начнутся некоторые спортивные мероприятия, это вот интеллектуальные игры, борьба начнется, конные виды спорта. И вечером 1 сентября будет открытие международного этнокультурного фестиваля «Эхо кочевников». Это про этнохит на ипподроме. Из-за того, что всемирные игры кочевников у себя включают очень много фестивалей, на некоторые фестивали будут продаваться билеты. Допустим, на фестиваль «Эхо кочевников» на ипподроме 1 сентября вечером этот фестиваль откроется, и он будет работать до вечера 4 сентября. Это что касается на ипподроме. 2 сентября все локации всемирных игр кочевников на Иссык-Куле запустятся 2 сентября с утра. Это открытие этногородка Кырчын. Это открытие международного фестиваля «Номад Фест» в амфитеатре «Номад» село Бостыри. Это открытие фестиваля «Наследие кочевников», имеется в виду по традиционной музыке «Рухордо». Это открытие творческой лаборатории «Арт Лаб». Начало соревнований по кокбэрю, по кокпар, по всем видам борьбы. В Харчине будут стартовать все национальные игры, то есть это дистанционный конный пробег на 300 километров запустится, соревнования по национальной охоте, лучной стрельбе, ордо, игра с альчиками. Да? Будут работать площадки, где будут проводиться соревнования по интеллектуальным играм. Это Усхорго, Лаувари, Манкала. То есть со 2 по 5 все локации параллельно работают. 6 числа все локации не работают, кроме финала Кукбуры возле ипподрома.
2: В путь! Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. 6-е всемирные игры кочевников.
0: Также прошел один из завершающих обучающих семинаров для волонтеров Всемирных игр кочевников, который посвящен национальным видам спорта. Как сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, для отбора волонтеров был создан специальный веб-сайт, на который поступило более 10 тысяч заявок, из которых более было выбрано 700 человек. Основное внимание при отборе уделялось знанию иностранных языков, что обеспечило высокий уровень подготовки волонтеров. Также кандидаты должны были иметь опыт участия в крупных мероприятиях, как государственных, так и международных.
3: Специальный веб-сайт, куда наши волонтеры направили свои анкеты. В портал поступило более 9700 анкет. Из 9700 анкет наша команда выбрала 700 волонтеров. Основной упор был сделан на знание иностранных языков.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской и Сыкульской областях дожди, грозы. Местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях осадки интенсивные. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 32-37, в Сусамырской до 23 градусов, в Таласской долине 30-35. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 36. В Иссык-Кульской области 24-29, в Нарынской 22-27. В горах от 10 до 15 градусов тепла. В городе Чолпан-Ата без осадков, температура воздуха 24-26, температура воды у побережья озера Иссык-Куль составила 21 градус. В Бишкеке возможен кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 34-36 градусов. И на этом все, у микрофона был я, Эрмек Актанов, оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
4: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
5: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл. Тунук суу. Таза аба. Түркүн куш байырлаган токой. Гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштоо. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Важное событие в развитии партнерства и дружеских отношений между Кыргызстаном и Пакистаном. По приглашению президента Садыра Джапарова состоялся официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызскую Республику. Искусственный интеллект – новый локомотив мировой истории. Но обо всем по порядку. Официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызскую Республику. Президент Садыр Джапаров во вторник 7 июля провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе встречи лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отмечается, что этот визит стал первым визитом президента Пакистана в Кыргызстан за последние 20 лет. Последним главой Пакистана, посетившим Бишкек, был Первез Мушарраф. Он приезжал в Кыргызстан в марте 2005-го. Визит Зардари стал продолжением контактов на высшем уровне после поездки Садыра Джапарова в Пакистан в декабре 2025 года. Тогда в Исламабаде Джапаров провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари. По итогам того визита Кыргызстан и Пакистан подписали пакет документов по торговле, логистике, энергетике, туризму, сельскому хозяйству, правовому сотрудничеству и другим направлениям. Одним из ключевых стал меморандум об использовании пакистанских морских портов для регионального сообщения. Садыр Джапаров, приветствуя высокого гостя, напомнил о переговорах, состоявшихся в ходе его государственного визита в Исламабад в декабре прошлого 2025 года. Глава государства подчеркнул, что те встречи открыли новую страницу в кыргызско-пакистанских отношениях, заложив прочную основу для укрепления взаимного политического доверия и активизации двустороннего сотрудничества.
1: Жаңы барагын ачып, өзара саясий ишенимди бекемдөөгө жана кызматташтыкты жандантууга негиз түздү. Кыргызстанда сизди эки ирет өлкө башчы болуп шайланган Пакистандын чыгаан мамлекеттик ишмери катары тааныйт. Дагы бир маанилүү жагдайды өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Кыргыз-Пакистан мамилелеринин түптөлүшүнө жана бекемделишине сиздин маркум жубайыңыз, ошол кездеги Пакистандын премьер-министри урматтуу Беназир Бухтаимдин кошкон салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет.
2: Опираясь на многовековые узы дружбы и взаимного уважения, Кыргызстан рассматривает Пакистан как надежного и приоритетного партнера в Южной Азии. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новое содержание нашему сотрудничеству и станет хорошей возможностью для укрепления политического диалога, а также выведения торгово-экономических связей на качественно новый уровень. В этом контексте подчеркнул важность регулярного проведения бизнес-форумов, выставок и встреч в формате B2B, а также подтвердил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов с Пакистаном в сферах халал-индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, туризма, энергетики и промышленности.
1: Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем. Сиз менен ачык жана натыйжалуу пикир алмашууга даярмын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиз.
0: В свою очередь, Асиф Али Зардари выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, отметив наличие значительного потенциала для развития взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Он также поздравил президента Садыра Джапарова с успешным избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Было особо подчеркнуто, что новый статус позволит стране эффективно содействовать процессам обеспечения всеобщего мира и безопасности на международной арене. Асиф Али Зардари подчеркнул готовность к тесному взаимодействию с Кыргызстаном и отметил, что отношения между странами основаны на прочном фундаменте общих исторических и культурных связей. В завершении переговоров лидеры подтвердили обоюдную готовность к поддержанию регулярного политического диалога и активизации контактов на всех уровнях. В качестве практического шага по закреплению этих намерений стороны закрепили итоги переговоров подписанием совместного заявления, которое заложит основу для установления стратегического партнерства и определило ключевые ориентиры для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Напомним, дипломатические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном были установлены в мае 1992 года. Официальный визит президента Пакистана Асифа Али Зардари в Кыргызстан. Данный визит открывает новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Как считают эксперты, для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, надежные транспортные коридоры играют жизненно важную роль не только в торговле, но и в обеспечении экономической стабильности. Ключевым аспектом в кыргызско-пакистанских отношениях является логистика, а не только дипломатические связи. Президент Пакистана Асиф Али Зардари не только расширяет двусторонние торговые отношения, но и открывает для Кыргызстана доступ к рынкам Южной Азии, включая возможности в текстильной и фармацевтической промышленности. Для Исламабада Кыргызстан и Центральная Азия представляют интерес в сфере энергетики и транзита, уверен политолог Айболот Айдосов.
3: Отношения между Пакистаном и Кыргызстаном развиваются очень стремительно. Визит только подчеркивает это. Кыргызстан ведет многовекторную внешнюю политику. Мы также активно сотрудничаем и с другими государствами, в том числе с Пакистаном. Пакистан является одной из самых сильных государств Азии, обладающей ядерным потенциалом, сильной экономикой, большим населением и в перспективе, которая может стать, в принципе, войти в число мировых лидеров. То, что Кыргызстан выстраивает с ними отношения очень правильно, эффективно и вовремя, можно сказать. Пакистан и Кыргызстан развивают отношения во многих направлениях. Например, сегодня мы активно закупаем товары, связанные с медициной, продукты питания, сельского хозяйства и другие. Очень активно идет сегодня сотрудничество в сфере образования. Студенты из Пакистана в большом количестве сегодня обучаются в университетах Кыргызстана, в Аше, в Бишкеке, в других крупных городах нашей страны. Обучаются на медицинских факультетах. И вносят, можно сказать, свой вклад и бюджет страны, оплачивая контракты. Вообще история наших отношений, она довольно-таки долгая, начиная с 90-х годов. Например, наши бизнесмены осваивали города Пакистана, Исламабад, Карачи, Лахор, где покупали товары и привозили их на рынки Кыргызстана и их продавали. Также в свое время обсуждался вопрос экспорта электричества из Кыргызстана в Пакистан. И сегодня, наверное, уже наступает то время, когда это в ближайшей перспективе станет возможным, потому что в сфере энергетики Кыргызстана сегодня проводятся реформы. Ну и самое главное, Афганистан сегодня более-менее стал стабильным и появляется возможность для экспорта электричества. Кыргызстан и Пакистан состоят в таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского сотрудничества, где активно поддерживают союзнические и партнерские отношения.
0: Уважаемые радиослушатели, напомню, что это программа «Кыргызстан сегодня». Кыргызская республика увеличила объем инвестиций в другие страны, об этом сообщили в Нацстаткоме. С января по сентябрь прошлого года отечественный бизнес инвестировал 24,8 миллиона долларов, тогда как за аналогичный период 2024-го – 15,2 миллиона. Главным получателем средств стала одна из стран Евразийского экономического союза – Казахстан. Туда направили 19,4 миллиона долларов. Евразийский экономический союз все чаще оценивают не через политические решения, а через конкретные вещи – новые заводы, которые открываются, рост промышленности, совместные проекты и доступ на внешние рынки. Но многие по-прежнему задаются вопросом, что Евразийский экономический союз реально изменил в повседневной жизни. Евразийский экономический форум в Астане поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. Президент страны Садыр Джапаров в мае, выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане, Казахстан, подчеркивал, что искусственный интеллект может стать инструментом не только технологического, но и институционального обновления, способствующего повышению качества государственного управления. Тема же форума «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект» сегодня определяет контуры завтрашнего дня для экономик и обществ государств-участников. И как подчеркивал Садыр Джапаров, искусственный интеллект больше не является лишь узким инструментом для IT-сектора. Это новая реальность. Президент отмечал, что за последние годы в Кыргызстане проведена масштабная работа по формированию современной цифровой экосистемы государства. Вступил в силу цифровой кодекс Кыргызской республики, который создал единую правовую основу цифровой среды. От регулирования данных и цифровой идентификации до внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта. Глава государства также сообщил о развитии государственной облачной инфраструктуры G-Cloud и продолжающейся модернизации системы межведомственного электронного взаимодействия Тюндюк, которая стала ключевой платформой цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Садыр Джапаров подчеркнул, что в стране меняется сама философия государственного управления.
4: Как главы государств мы ежедневно несем ответственность за безопасность, стабильность и благополучие миллионов наших граждан. И сегодня, глядя на стремительное развитие технологий, каждый из нас неизбежно сталкивается с фундаментальным вопросом, и он же является стратегическим. Как нам, лидерам государств, гарантировать, что этот колоссальный ресурс укрепит наш суверенитет, а не превратить наши страны в пассивных потребителей зарубежных цифровых технологий и алгоритмов. Уважаемые коллеги, за последние годы нами проведена масштабная работа по формированию современной цифровой экосистемы государства. Вступил в силу цифровой кодекс Кыргызской Республики, документ, создавший единую правовую основу цифровой среды от регулирования данных и цифровой идентификации до внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта. Развивается государственная облачная инфраструктура G-Cloud. Продолжается модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия Тюндюк, которая сегодня уже стала несущей конструкцией цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Только за последний год количество операций в системе выросло кратно, и это означает миллионы сэкономленных человеко-часов и значительное снижение издержек для граждан и предпринимателей. Но самое главное, меняется сама философия государственного управления. Хочу подчеркнуть, что несколько лет назад мною была поставлена задача перевода государственных услуг и управления в цифровой формат. И для многих это на тот момент казалось непростой задачей. Сегодня гражданин Кыргызстана может перерегистрировать недвижимое имущество, получить справку, оформить документы через мобильный телефон, не посещая ни одного государственного органа. На первый взгляд это вопрос удобства. На деле это совершенно иная архитектура прозрачности государства. Мы последовательно сокращаем бюрократические процедуры, переводим процессы в цифровой формат и минимизируем человеческий фактор. И именно здесь искусственный интеллект становится нашим стратегическим инструментом. Приведу некоторые примеры. Безопасность на дорогах – это проблема, с которой сталкиваются все наши страны. Аварийность нередко связана не с качеством дорог, а с тем, как выдаются водительские удостоверения. Непрозрачные экзамены, человеческий фактор, в крайних случаях коррупция при получении прав. Именно поэтому в рамках реформы системы получения водительских удостоверений мы внедрили искусственный интеллект, инструменты контроля экзаменационных процессов, исключающие субъективное вмешательство. Это напрямую повышает безопасность на дорогах.
0: Отдельное внимание президент Садырджапаров уделил внедрению искусственного интеллекта в фискальную систему. Президент выразил уверенность, что искусственный интеллект способен стать одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения цифрового суверенитета. Президент также акцентировал внимание на потенциале сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере искусственного интеллекта.
4: Мы успешно внедряем платформу AI Кузер, интеллектуальную систему налогового анализа нового поколения на базе мультиагентного искусственного интеллекта. Система выявляет мошеннические операции и расхождения по стоимостным и товарным показателям, анализирует цепочки поставок внутри Кыргызской Республики, формирует риск-ориентированные профили налогоплательщиков. Там, где раньше требовались месячного ручного анализа, сегодня работает алгоритм. Аналогичные подходы работают и в таможне. Искусственный интеллект уже помогает нам извлекать данные из документов и классифицировать товары по номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Алгоритмы обеспечивают беспристрастность процессов. И это только начало. Я убежден, что искусственный интеллект способен стать одним из эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. Потому что коррупция возникает там, где решение принимается непрозрачно. Там, где существует пространство для субъективного усмотрения. Цифровые алгоритмы делают процессы объективными и подконтрольными обществу. Но, внедряя их, мы сталкиваемся с тем самым вызовом цифрового суверенитета. Тот, кто не управляет своими данными, не управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и систем защиты, остается уязвимым. Именно поэтому Кыргызстан делает ставку на развитие национальных искусственных интеллект решений. При этом мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект не имеет национальных границ. И здесь пространство Евразийского экономического союза обладает огромным потенциалом. Наши страны объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы. Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки. Будущее начинается с наших людей. Мы целенаправленно вкладываем в образование и проводим реформы в этом направлении. Сегодня в Кыргызстане все школы подключены к высокоскоростному интернету. В университетах открываются программы по искусственному интеллекту, цифровому праву, современным IT-направлениям. Совместно с международными партнерами создаются центры цифровых компетенций для подготовки специалистов нового поколения. Потому что в современном мире главный ресурс – это уже не только природные богатства. Главный ресурс – это талантливые люди. Уважаемые участники форума, как мудро отмечал наш великий земляк, выдающийся мыслитель Востока Джусуп Паласагын, наука и разум – основа всех дел. Сегодня эта основа обретает цифровую форму. Мы с вами живем в исторический момент. Изменения, которые приносит искусственный интеллект, сопоставимы по масштабам разве что с промышленной революцией или покорением космоса. Но если тогда счет шел на десятилетия, то в сегодняшней цифровой гонке счет идет на месяцы. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. И от того, какие решения мы примем, зависит главное, окажутся ли наши страны в кабине управления этим локомотивом, или же останутся стоять на перроне. Убежден, что доверие, общий опыт, и стратегическое партнерство государств и АЭС позволят нам вместе проложить успешный путь в это будущее.
0: Глава государства выразил уверенность, что доверие, общий опыт и стратегическое партнерство государств и АЭС позволяют совместно приложить успешный путь в цифровое будущее. Итак, Кыргызстан в составе Евразийского экономического союза демонстрирует впечатляющие результаты. В последние годы Кыргызстан лидирует среди стран союза по нескольким показателям. Сегодня ЕАЭС – это динамично развивающаяся организация с огромным рынком, который объединяет миллионы людей. Союз обладает большим производственным потенциалом, колоссальными ресурсами и огромной территорией. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Евразийский экономический союз занимает достойное место на международной арене. Как Евразийский экономический союз укрепляет свою инвестиционную привлекательность? Какие направления работы сегодня наиболее приоритетны? Вот какое мнение высказал доктор экономических наук профессор Тулюнбек Абдыров.
5: По прошествии уже 11-й год пошел, то, что мы находимся в ЕС, и я как человек, участвующий как раз в процессе, когда мы входили в ЕС, там как эксперт, хочу отметить, мы и тогда тоже отмечали, что это нужный шаг, очень важный шаг. И время показало, что на самом деле это так. Почему? Потому что большая часть, как вот вы до этого отметили, наша торговля, внешняя торговля, это со странами ЕС происходит, из 5 миллиардов долларов то, что мы торгуем, это... А большая часть приходит, 65% это на Российскую Федерацию, mm-hmm. и около 35% это на 61% это Российская Федерация, и 35% это Казахстан. Хотелось бы отметить, конечно, там пропорции по импорту и по экспорту, они очень разрыв большой, торговый дефицит у нас порядка 3,620 миллиарда, по-моему, миллионов долларов, но суть в том, что в любом случае большинство торговли у нас происходит именно в рамках ЕАЭС. И мы помним, что первоначально становление именно Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС как торгового партнера, оно проходило очень сложный процесс. Почему? Потому что ЕАЭС, вообще становление ЕАЭС, это начиналось еще с Таможенного союза с 1995 года, потом... В 2001 году это Евразес, и потом уже 2010-2012 года уже ЕАЭС. И в рамках вот ЕАЭС уже были разработаны ряд правил, ряд принципиальных таких подходов, что будет именно осуществляться в рамках ЕАЭС. И те первоначально, когда мы входили, даже вот в 2015 году, когда в ЕАЭС мы в 2014 начали, в 2015-м, нам сразу же говорили, что на тот период времени у нас уже действовало 36 технических регламентов. И важно было, чтобы эти регламенты, они соблюдались. Ну, Кыргызской Республике там на 2, на 3, по некоторым техрегламентам, по 5 лет давалась отсрочка. И очень важно было, чтобы вот эти техрегламенты надо было внедрить именно в нашей стране, чтобы наши предприниматели, которые вывозят на территорию Евразийского экономического сообщества товары, они должны соответствовать этим всем нормам и техрегламентам. Сегодня этих техрегламентов у нас уже 53, но действующих 48. И хотелось бы отметить, все равно они уже начинают жестко работать. И это говорит о том, что некачественную продукцию мы не сможем завести. И у нас случилось так, что в какой-то момент времени некоторые наши и сельхозпроизводители, и товаропроизводители промышленной продукции иногда некачественную продукцию пытались провести на территорию вот ЕАЭС. И, естественно, где-то подделывались вот эти сертификаты происхождения товаров. Там, ну, дело в том, что это очень серьезно отслеживается. И вот даже в 2015 году, когда мы входили в ЕС, уже тогда был поставлен вопрос о серьезной вот этой цифровизации. И тогда уже нормы цифровизации, они уже входили. И отслеживаемость товаров тогда уже была обозначена. И мы помним, что уже с 2020 годов маркировка товаров уже началась. И в тестовом режиме, допустим, в той же Российской Федерации на ряд продукции маркировка уже в тестовом режиме идет. На белорусских рынках, вот на белорусские товары тоже в большинстве количеств тоже в тестовом варианте. Очень много товаров, которые маркируются, и они внутри у себя апробация идет. Но мы вот сейчас на алкогольную продукцию, на табачную вот, цифровизация у нас как бы маркировка, то есть начала осуществляться. И у нас проблемы возникли очень большие на границе с Казахстаном. Мы видим, какие фуры у нас стояли. Дело в том, что во многих случаях, во-первых, это был провоз иногда некачественных товаров, которые не соответствуют фитосанитарным, там, ветеринарным требованиям. И дополнительно к этому, ну, что греха таить, были и провоз внутри контрабандных товаров. И очень, исходя из этого, конечно, любая страна, ну, во-первых, Казахстан, он ставил очень серьезный барьер к этому, и заодно он как бы и создавал и свои условия, хорошие условия для своих тоже товаропроизводителей, и тем самым мы чуть-чуть в этом случае у нас где-то были проблемы. Но мы видим, что последние годы наши предприниматели очень серьезно работают, но вот эти барьеры, они все равно, бюрократия, она очень серьезно осталась. И тогда вот это решение очень хорошее, это возникло как навигационные пломбы. Сама природа и сама философия этих навигационных пломб, она должна была состоять в том, чтобы навигационные пломбы, если вы его сам внедряете, то нигде никакие у вас проверки, где-то остановки не должны быть, потому что оно признано в рамках ЕАЭС, эти навигационные пломбы. И они должны были товары, которые включают вот эти, ну, навигационные пломбы применяют, они должны были сразу из пункта доставки в пункт прибытия, они без каких-либо барьеров доходить. И вот сейчас уже, конечно, это все разговоры шли долгое время, это и вот сейчас вот на две продукции, это алкогольные и табачные изделия, они начинаются применять, это тоже опять тестирование идет, это опять изучение, но я думаю, что со временем вот эти навигационные пломбы, они будут дальше больше применяться, но

быстрые шаги, да, конечно, бывают где-то проблемные моменты, потому что унификация сейчас, национальное законодательство, там свои правила внутренние, все это привести в единое соответствие в рамках ЕС, чтобы это все соответствовало, чтобы это всем равноправно относились, это все требует времени, но мы идем очень быстрыми такими шагами, я думаю, мы на ходу учимся, мы на ходу это исправляем все это, я думаю, что будущее ЕС и будущее вот этих всех шагов, которые мы сейчас предусматриваем, и правил, которые вот внедряются, они имеют место и будут перспективны. На самом деле то, что происходит и как это может повлиять на ЕС, мы хотелось бы отметить, в первую очередь в самом ЕС, конечно, тоже идут очень серьезные процессы, когда идут согласования тех или иных позиций. Мы же должны понимать, что когда ЕС открывался, там было 4 свободы, да, свобода движения товаров, свобода движения рабочей силы, финансов и капитала, и труда, да. И вот эти 4 рабочие у нас только сегодня получается очень хорошо, мы как бы у нас получается, это рабочая сила. У нас наши ребята, которые за пределами Кыргызской республики трудятся, вот их позиции более-менее выяснены. По товарам мы видим, что у нас очень ряд серьезных пока нестыковок идут, ну, очень серьезные вот эти стандарты, то, что мы говорили, техрегламенты, из-за техрегламентов бюрократия. По финансам более-менее тоже вот у нас вопросы решаются. И когда мы эти вопросы решаем, то, естественно, у нас в самом ЕАЭС будут движения. Вот, допустим, смотрите, по горюче-смазочным материалам вы сказали, да, у нас есть ежегодные квоты, которые Кыргызская Республика получает страны Российской Федерации. Вот порядка 95% мы получаем вот именно с Российской Федерации. Там порядка 1,5 миллиона, да, мы говорили, это половина из них дистоплива, а половина это бензин. И сегодня то, что вот цены у нас начали в республике чуть подниматься, это тоже именно из этого, из этой области. Почему? Потому что влияние извне тоже на ЕС происходит. А почему? Потому что через Ормузский пролив проходит порядка 20% всех вот этих нефтепродуктов, которые идут на весь мир, да, там 20%. И оно тоже уже, вот это ограничение их, оно тоже влияет на всех. Почему? Потому что большая часть теперь стран стали закупать у Российской Федерации. Российская Федерация, если раньше она только нефть она продавала по $80 за баррель, ну и то с дисконтом она за 60 отдавала, вот так, такие большие дисконты делала, то теперь уже без дисконтов, без ничего, за $120 оно продает по всему миру. И, естественно, это требует очень больших, скажем так, отвлечений от оборота. Плюс мы видим, что специальная военная операция, которая происходит, она уже ряд вот этих нефтеперерабатывающих заводов повредила. Естественно, из-за этого в те объемы бензина и дистоплива как бы чуть-чуть ограничены. И поэтому внутри уже самой Российской Федерации уже цены растут именно на тот же бензин. Ну и Российская Федерация хорошо, они до сих пор вот те квоты, которые предусмотрены, они стараются нам выдавать, но цены они все равно растут. Уже вот на 20-30% уже в самой России выросли эти цены. Другой вопрос, что вы говорите, да, нам нужно было давно вот диверсифицировать наш вот эти поставки, нужно было пересматривать и другие страны. Но я думаю, что со временем это тоже будет происходить. Но влияние в целом на ЕАЭС, скажем так, конечно, оно будет, но не настолько сильно. Почему? Потому что то, что внутри сегодня у нас происходит, и внутри вот эти процессы и кооперации, и осуществление деятельности, они идут по запланированному сценарию. И надо учитывать, что ГСМ, который вот везде во всех товарах присутствует, себестоимость продукции, это в большинстве случаев в России, в Казахстане производится. И поэтому влияние будет, но оно, надеюсь, не сильно будет влиять на эту систему. Но мы видим, что мировые логистические центры, они сегодня перемещаются. Глобальные вот эти, то, что транспортные коридоры,

0: они сегодня рушатся. Сегодня мы видим переход из одной, это как бы, лагеря в другой лагерь происходит, и это будет. Почему это происходит? Но я еще раз коротко хотел бы сказать, что я каждый раз говорю, что это новый технологический, шестой технологический уклад идет, когда те технологии, которые до сих пор использовались, они уже исчерпали себя, сегодня на смену идут новые технологии, которые требуют новые ресурсы, новые подходы, и, естественно, здесь будет логистика совсем по-другому выстраиваться, транспортные коридоры совсем другие будут, новые технологии будут и новое сырье. Поэтому сегодня вот в этом процессе идет разделение, и Кыргызская республика хорошо, что находится в ЕАЭС. Почему? Потому что это менее так болезненно, этот процесс происходит для нашей страны.
1: Такие интеграционные объединения, как Евразийский экономический союз, помогают расширять поставки и снижать потери от подобных кризисов. Страны организации способны обеспечивать себя энергоресурсами, продовольствием и удобрениями, а также экспортировать эту продукцию. На этом фоне государства Евросоюза оказались менее готовы к таким шокам, уверены эксперты. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Гульмира Бекбоева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных.

0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
0: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, Жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означает начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантталы Бакчиев.
2: Этот праздник даже и не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечается и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно, когда наступает новый этап, может быть, в году.
0: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантаалы Бакчиев.
2: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот, приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, и не только нашего народа, и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире. Очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
0: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноуруз остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноуруз – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
1: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем». Орынсыз сүйлөгөндөн көрө, унчукпай койгон орунду.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтардың кезектегі чыгарылышын назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров климаттық іш жөнінде мыйзамға қол қойды. Документ климаттық әрекеттер жаатындағы қоғамдық мәмілелерді жөнге салуға жана климаттың өзгерішінің өлкө халқына, экономикасына жана экосистемасына тигізген теріс таасирин минималдаштыруға бағытталған. Мыйзамның негізгі мақсаттары болып, климаттың тұрақтылығын қамсыз қылу жана бұл бағыттағы мемлекеттік саясаттың мақсаттарын, принциптерін анықтау, климаттың өзгерішіне қарсы күрешті қаржылауының укуктық негіздерін түзуү жана башкалар эсептелет. Бишкек шаарындагы айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 1 сентябр демалыш күнү деп белгиленди. Чечимге министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кол койду. Ага ылайык 1 сентябр Борбор шаардагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн демалыш күнү болот. Бул күнү кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Алеми үзгүлтүксүз иштөөчү мекемелердеги кызматкерлердин эмгек акысы эмгек кодексине ылайык төлөнөт. Ошондой эле жекеменчик мекемелердин жетекчилерине Бишкектеги кызматкерлерге 1 сентябрда орточо күндүк айлыгы сакталуу менен эс алуу күнүн берүү сунушталды. Мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чаралар өтүп жаткан учурда шаардагы тыгынды азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Документ президенттин айрым аймактарда кошумча демалыш күндөрдү белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында даярдалды. 10 июлдан тарта Алматы Тамчы Алматы багыты боюнча жайкы каттамдар ачылды. Asman Airlines авиакомпаниясы Компас туроператоры менен бирге сезондогу алгачкы эл аралык каттамды ийгиликтүү аткарды. Тамчы Алматы Тамчы багыты боюнча каттамдар сентябрь айына чейин жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылып, эки өлкөнүн ортосундагы ыңгайлуу жана ыкчам аба байланышын камсыздайт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги менен Италиянын айыл чарба техникасын өндүрүүчүлөрүнүн улуттук федерациясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документ айыл чарбасын механикалаштыруу, заманбап агротехнологияларды жайылтуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана агроөнөр жай комплексин модернизациялоо боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Быйыл 5 айда Кыргызстандан чет жака 143 миллион сомго картошка экспортолду. Статистика комитетинин маалыматында айтылгандай, Кыргызстан картошканы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Россияга саткан. Талас облусу ички туризмдин негизги багыттарынын бири катары жыл сайын миңдеген туристти кабыл алат. Айрыкча Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына барган эс алуучулардын саны көбөйүүдө. Туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу жана аларга керектүү маалыматтарды берүү максатында облуста туристтик милиция өз ишин күчөттү. Кызматкерлер Бешташ паркында эс алуучулар менен жолугуп, коопсуздук эрежелерин түшүндүрүштү. Талас облусуна жылына болжол менен 50 миңден ашуун турист келип кетет. Алардын басымдуу бөлүгү Дубандагы көз жоосун алган аймактарды кыдырат. Эс алуучулар көбүнчө Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында болот. Алардын коопсуздугун туристтик милиция камсыз кылат. Туристтик милициянын негизги милдети келген меймандарды коштоп, маалымат берүү жана эс алуу аймагында укук бузууларды алдын алуу болуп саналат. Бул жолу дал ушул Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
1: А, Казакстандан келисиздерби?
2: Каспий теңизин билет чыгарсыздар.
1: Ээ.
2: Соо 3000 км жүрүп келдик.
1: А, жакшы. Кандай эз алатсыздар, кандай жүрүп атасыздар? Силерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам керек болсо, жардамыңыздарга. Анан кийин могу суу жээктен абайлаңыздар. Эз алыңыздар жакшы өтсүн, жакшы эз алыңыздар. Тазалыкты да карап коюңуздар.
0: Нуркен Тулиулов коңшу Казакстандан үй бүлөсү менен эс алууга келген. Ага коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат берилип, коомдук тартипти сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу зарылдыгы түшүндүрүлдү.
3: Мына жерге келгенде биз тау үчүн келебиз. Мына суу үчүн келебиз да. Бизде мындай тау жок. Энди адам баласы колдо бардын кадырын билмейт дейди да. Мына кадырлы нерсе мине, мына суу. Бизде мындай нерсе жок. Бизде мына Каспийдин суун түштүп ичебиз. Аша суу го бизде да. Мына суу үчүн биз шундай керемет нерсе да.
0: Чет өлкөдөн келген туристтер менен баарлашууда туристтик милиция кызматкерлери керектүү тилде кызмат көрсөтө алат. Алардын арасында чет тилинде эркин сүйлөгөндөр да бар. Алар бир гана чет элдик туристтерди эмес, бардык эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурушат. Бул үчүн атайын кызматтык унаа алар дагы бөлүнгөн.
4: Милиция кызматкерлери менен чыгып аткан нерсе бул абдан керектүү нерсе. Себеп дегенде быйыл баса белгилеп айта кетсек, быйыл суу аба ырайы табигый өтө өзгөчө болуп отурат. Албетте мыйзамга баш ийиш керек. Бул табигый жаратылышты коргошубуз керек.
0: Иш чаранын алкагында туристтик милициянын кызматкерлери аймактык милиция өкүлдөрү менен бирге Беш Таш көлүнө чейин барып, туристтердин коопсуздугун камсыз кылды. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик милициясынын инспектору Радил Кошалиевдин айтуусунда
1: келген туристтерге бая жол көрсөтүп, кайрга барыш керек, кайрга барбаш керек ошолорду айтып, негизи Таласта эз алуучу жайлар, бая бара турган жерлер көп. Көбүнчөсү Беш Таш жайлоосуна келип атат да.
0: Белгилей кетсек, учурда Талас облусундагы туристтик милиция бөлүмүндө 10 кызматкер иштейт. Бул бөлүм үстүбүздөгү жылдын июнь айында түзүлгөн. Мындан тышкары облус боюнча 500 жакын тартип сакчысы коомдук коопсуздукту камсыз кылууда. Абитуриенттер үчүн жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелерине кабыл алуу боюнча бирдиктүү кол борбор иш алып барууда. Бул тууралуу Илим, Билим берүү жана инновация министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 110 кыска номери аркылуу окуу жайларга тапшыруу боюнча бардык суроолорго акысыз жооп алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге кабыл алуу жараяны, тандоо турлары, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана башка тиешелүү маселелер боюнча кеңеш берет. Бирдиктүү кол борбор 31 августка чейин иштейт. Бүгүн Борбор шаардагы Ынтымак 2 сейил багында ачык асман алдында музыкалык кеч өтөт. Көрүүчүлөр үчүн белгилүү чыгармачыл жамааттардын жана таланттуу аткаруучулардын катышуусунда кызыктуу концерт тартууланат. Долбоор шаардын маданий турмушун жандандыруу, улуттук искусствону жайылтуу жана үй-бүлөлүк эс алууга шарт түзүү максатында уюштурулду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 92 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 87 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 12 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Суусамырда 18-23 болсо, Талас өрөөндө 30 градустан 35 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарын жергесинде 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот.
5: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026. У микрофона Эрмек Актанов. Проходящий с 11 июня по 19 июля в трех странах Северной Америки Кубок мира FIFA запомнится самыми высокими ценами на билеты в истории таких соревнований. На день открытия турнира оставалось нераспроданными 176 тысяч билетов, и тем не менее выручка ожидается самой высокой за всю историю Мундиаля. При меньшем количестве зрителей доход от продажи билетов в этом году выросли, они составляют пока, это прогноз, более 3 миллиардов долларов. Это в 3 раза превышает выручку чемпионата мира 2022. Это самый быстрорастущий сегмент дохода от проведения чемпионата. В целом, по данным FIFA, с учетом продажи спонсорства, права на трансляции, лицензии на сувенирную продукцию, доход от чемпионата мира 2026 года по сравнению с чемпионатом мира 2022 года вырос на 56%. Рост доходов от продажи билетов обусловлен непривычно высокими ценами. Например, на встрече Испания-Кабо-Верде цена билета начиналась от $485. На матч США-Парагвай на маркетплейсе ассоциации обходится дороже на 30%. Билет на матч Япония-Нидерланды, стоивший 550 в декабре 2025 года, за день до игры 14 июня продавался уже по $1500. При этом билеты на игры с участием темных лошадок не пользуются спросом даже по бросовым ценам. Так, на матче с участием команды Ирана осталось нераспроданными почти 16 тысяч билетов по $138. Билеты на финал 19 июля стоят в 7 раз дороже, чем на финал чемпионата 2022 года. Даже после того, как их цена в процессе аукциона упала с 33 тысяч до $10 000 по состоянию на 9 июня. В апреле на маркетплейсе FIFA были выставлены 4 билета по 2 300 000. Купил ли их кто-нибудь, пока не сообщается. При рекордных по стоимости билетах на стадионе есть и вполне доступные по цене дополнительные услуги. FIFA впервые запустила на чемпионате ярмарку тщеславия. Продажу болельщикам за $79 возможность увидеть свое имя на стадионном табло во время матча. Стоит добавить, что проходивший в России чемпионат мира 2018 года посетили 1 700 000 зрителей. Попасть на финальные матчи в Лужниках можно было за рублевый эквивалент $1100 в категории люкс и за $455 в стандартной категории. Совокупный доход от продажи билетов и пакетов услуг для гостей на турнире 2018 года составил $689 миллионов. Алгоритмы динамического ценообразования должны оказывать понижающее влияние на стоимость по мере приближения конкретного матча, особенно когда не востребованы сотни тысяч билетов. В данном случае мы этого не видим. Сейчас, когда чемпионат мира уже вышел на решающие стадии, отношение к новому формату заметно изменилось, то теперь многие футбольные эксперты признают, что расширение до 48 участников сделало чемпионат более разнообразным и непредсказуемым. Одним из главных аргументов в пользу нового формата стало расширение географии мирового футбола.
7: Впервые в истории на чемпионате мира смогли выступить сразу 48 национальных сборных. Это позволило дебютировать новым командам, а представителям Азии, Африки, Северной Америки и Океании получить больше мест на мировом первенстве. Эксперты отмечают, что подобный подход способствует развитию футбола в странах, которые ранее практически не имели шансов попасть на Мундиаль. Еще одним положительным моментом называют рост конкурентоспособности турнира. Несмотря на опасения, что увеличение числа участников приведет к большому количеству матчей с крупным счетом, чемпионат показал обратное. Многие команды, считавшиеся аутсайдерами, сумели навязать борьбу фаворитам, а в плей-офф произошло несколько громких сенсаций. Это подтверждает тенденцию последних лет. Разрыв в уровне между ведущими футбольными державами и развивающимися сборными постепенно сокращается. Особое внимание специалисты уделяют коммерческой стороне вопроса. Расширение турнира позволило FIFA значительно увеличить доходы от продажи телевизионных прав, рекламы, спонсорских контрактов и реализации билетов. По оценкам аналитиков, чемпионат с 48 командами приносит организации рекордную выручку, а интерес зрителей по всему миру остается очень высоким. Именно поэтому многие считают, что новый формат станет постоянным и в дальнейшем пересматриваться уже не будет. Вместе с тем критика также остается. Бывшие футболисты, тренеры и представители клубов считают, что международный календарь становится все более перегруженным. Из-за увеличения количества матчей возрастает риск травм, а игроки проводят практически весь год без полноценного отдыха. Особенно остро этот вопрос обсуждают представители европейских клубов, поскольку именно они отпускают на чемпионат мира большинство ведущих футболистов. Некоторые эксперты по-прежнему уверены, что увеличение числа участников несколько снижает престиж турнира. По их мнению, раньше попасть на чемпионат мира было значительно сложнее, поэтому сама квалификация считалась большим достижением. Теперь путевок стало больше, и борьба в отдельных конфедерациях заметно упростилась. Однако большинство футбольных обозревателей отмечают, что расширение не повлияло на качество решающих стадий турнира. В четвертьфинале и полуфинале по-прежнему играют сильнейшие сборные мира, а уровень матчей остается очень высоким. При этом, благодаря новому формату, зрители получили гораздо больше интересных историй, неожиданных результатов и новых национальных команд, которые смогли заявить о себе на мировой арене. Многие аналитики уже называют нынешний чемпионат мира проверкой новой модели FIFA. Если первоначально основными опасениями были снижение уровня футбола и большое количество проходных матчей, то теперь оценки стали значительно более позитивными. Новый формат сделал турнир более инклюзивным, расширил представительство разных континентов и повысил интерес миллионов болельщиков, сохранив при этом главную спортивную интригу – борьбу сильнейших сборных за титул чемпиона мира.
6: Таким образом, текущая оценка нового формата сводится к тому, что чемпионат мира с 48 командами оказался успешнее, чем ожидалось. Меж тем, каковы шансы национальной сборной Кыргызстана в этой ситуации пробиться в основную стадию следующего чемпионата мира и где он пройдет? Шансы сборной Кыргызстана попасть на следующий чемпионат мира стали выше, чем когда-либо в истории, хотя путь по-прежнему остается очень сложным. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Турнир станет уникальным, поскольку будет проводиться сразу на трех континентах. Основными хозяевами станут Испания, Португалия и Марокко. А в честь столетия первого чемпионата мира по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. О шансах национальной сборной Кыргызстана – искусственный интеллект и GPT-чат.
8: Что касается Кыргызстана, то расширение чемпионата мира до 48 команд значительно увеличило шансы азиатских сборных. Если раньше Азия имела всего 4-5 мест, то теперь Азиатская футбольная конфедерация получила 8 прямых путевок и еще одно место через межконтинентальный плей-офф. Именно это открыло новые возможности для сборных второго эшелона, к которым относится и Кыргызстан. Есть и еще один важный фактор. В отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года Кыргызстан впервые в своей истории дошел до третьего раунда азиатской квалификации. Это уже стало историческим достижением для национальной команды и показало, что сборная постепенно приближается к уровню сильнейших команд континента. Хотя команда не смогла выйти в следующий этап, она сохраняла шансы практически до последних туров. Что говорит в пользу Кыргызстана? За последние годы сборная заметно прибавила в уровне игры. Все больше кыргызстанских футболистов получают опыт в зарубежных чемпионатах. Развивается инфраструктура, строятся новые футбольные поля и академии. Кыргызстан уже доказал, что способен бороться с сильными соперниками, такими как Катар, ОАЭ, Узбекистан и Северная Корея, а не только с командами своего уровня. Что может помешать? Главная проблема – высокая конкуренция в Азии. Практически гарантированными претендентами на путевки остаются Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия. Также очень сильны Узбекистан, который уже дебютировал на чемпионате мира 2026 года, Иордания, Катар, Ирак, ОАЭ и Оман.
6: В эфире была программа «Пульс чемпионата мира». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
9: Сонкөл. Тяншан тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл туландуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
10: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
11: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
12: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
13: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
10: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
14: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
10: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
15: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
10: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
16: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
10: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
16: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
10: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
17: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и «Услуга Балаырсы». По вопросам пособия Бала РСИ вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
18: Улуттук телерадиоберу корпорациясы менен Түркия радио телеберуу мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
19: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберуу мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
20: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: This is the voice of Türkiye.
22: Hier ist die Stimme Türkiye's.
23: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
24: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
25: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
26: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
27: Of the Radio Glass Türkiye.
28: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
29: Qui è la radio La Voce della Turchia.
30: Esta es la voz de Turquía.
31: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
32: Јуфлет зари и Турција.
33: Чели се Турски чешен广播 电台.
34: Инџи Анкара радио садаје Турција.
35: Да Турција радио да.
36: Хосуме Турција и зајна радио Кајана.
37: Петер Чия Радио Садбури Туркия Скма.
38: Овода Туркия Вину Радио Са.
39: Аич Радио Воча Туркия.
40: Говорит голос Туркия.
41: Эфирда Туркия Овоза.
42: Гиплеяр Туркияның теки радиосы.
43: Е Садай Туркия.
44: Аңлаватқынына Туркия Овоза Радиосы.
45: Эдо Ифонитис Туркия.
46: Овди Радио Глас Туркия.
47: Гидар Реди Амурия Туркия.
48: Ини Адала Радио Суара Туркия.
49: Хии ни Дая Кисуахили Саути Я Туркия.
50: Эсте Радио Вож Де Туркия.
51: Коцирава Туркия Но Кое Радио Дес.
52: Зборува Гласот На Туркия.
53: Эфир Де Туркия Овоз Радио Са.
54: Ит Туркия Хонгия Радио Я.
46: Oldu Radyo Glas Türkiye.
55: Türkiye Ünü Radyosu.
46: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырысы». По вопросам пособия Балаырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысып көл. Тунук суу. Таза аба. Түркүн куш байырлаган токой. Гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Бишкекте саат 17.
3: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Atın gürsütünün resmi devirçisi M-Bank.
1: Здравствуйте, далее на Беринче радио еженедельная программа «Апта», студию микрофона Эрмек Актанов. В начале хроника недели. Понедельник, 6 июля. В Чулпанте прошло открытие международного лагеря юных ученых ШОС. Кыргызстан ведет переговоры о поставках ГСМ с 5 странами. Вторник, 7 июля. Садыр Джапаров провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан. Председатель Кабинета министров Адылбек Касмалиев вручил почетные грамоты Кабинета министров и благодарности от своего имени ряду сотрудников за достижения в профессиональной деятельности, приуроченную ко Дню государственного и муниципального служащего в Кыргызской Республике. Среда, 8 июля. Президент Пакистана, прибывший в Кыргызстан с официальным визитом, посетил национальный историко-мемориальный комплекс Атабеит. В предстоящий зимний период отключения электроэнергии не будет. Об этом в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Зона ответственности» сообщил министр энергетики Алтынбек Рыспеков. Энергетическая система Кыргызстана ведет комплексную подготовку для стабильного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Вторник, 9 июля. В жилом массиве Өскен-Ордо в Бишкеке продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 750 ученических мест. В рамках проекта «Открытый кабинет» министр строительства Нурдан Урунтаев посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ. В Бишкеке обсудили содержание учебников нового поколения. В Сарице на ночных автобусных маршрутах на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 транзакций в день. Об этом в рамках рабочего совещания с мэром сообщил директор Бишкекского городского транспорта. Пятница, 10 июля. Садыр Джапаров подписал указ о временном механизме объявления выходных в регионах. Кабинет министров установил 1 сентября выходным днем для некоторых категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. В Бишкеке 1 сентября будет объявлено выходным днем с сохранением заработной платы. Официальное открытие Бишкек-арены с участием всех жителей страны пройдет в торжественной обстановке в конце сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента. В Кыргызстане изменят правила приема иностранных студентов и исключат посредников. Это была хроника недели. Далее к основным событиям. На этой неделе с 6 по 9 июля Кыргызстан с официальным визитом посетил президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари. По приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова, пакистанский лидер прибыл в Иссык-Кульскую область, где прошли основные мероприятия визита. Это первый за более чем 20 лет официальный визит главы Пакистана в Кыргызстан, что говорит о заметной активизации двусторонних отношений. Президентский самолет приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль в селе Тамчи. Высокого гостя лично встретил президент Садыр Джапаров. После официальной церемонии встречи делегации направились в государственную резиденцию Алар-Ача в Чолпанате, где состоялись основные переговоры. В государственной резиденции сначала прошли встречи президентов в узком составе, во время которой Садыр Джапаров и Асиф Али Зардари обсудили ключевые направления кыргызско-пакистанского сотрудничества. Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов официальной делегации двух стран. В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов, включая развитие политического диалога, увеличение товарооборота, расширение инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, цифровизации, туризме и сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональной взаимосвязанности. Одной из центральных тем переговоров стало развитие международных транспортных коридоров. Кыргызстан рассматривает Пакистан как важное направление для выхода к морским портам Карачи и Гвадар, что открывает отечественным экспортерам новые возможности выхода на рынки Южной Азии и Ближнего Востока. В этой связи лидеры обсудили перспективы использования строящейся железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая в дальнейшем может стать частью международного транспортного маршрута к пакистанским портам. Особое место в переговорах заняли вопросы энергетики. Президенты подтвердили заинтересованность в дальнейшем продвижении проекта КАС-1000, предусматривающего поставок электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Также обсуждались перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
2: Кыргызстан рассматривает Пакистан как надежного и приоритетного партнера в Южной Азии. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новое содержание нашему сотрудничеству и станет хорошей возможностью для укрепления политического диалога, а также выведения торгово-экономических связей на качественно новый уровень. В этом контексте важность регулярных проведения бизнес-форумов, выставок и встреч в формате B2B, а также подтвердил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов с Пакистаном в сферах халал-индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, туризма, энергетики и промышленности.
1: По итогам переговоров в государственной резиденции состоялась официальная церемония подписания двусторонних документов. В ходе визита стороны подтвердили намерение увеличить объем взаимной торговли, активизировать работу Кыргызско-Пакистанской межправкомиссии, расширить контакты между бизнес-сообществами, проводить совместные инвест-форумы и создавать благоприятные условия для предпринимателей. Заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Сагымбек Абдумуталип.
3: Наши главы государств по итогам переговоров, они создали крепкий политический диалог и создали политическую основу для развития торговли и экономики между двумя странами. В первую очередь перспективным направлением является эта сфера энергетики. Мы с Пакистаном, с Афганистаном, с Таджикистаном совместно реализуем проект «Каса-1000». Проект «Каса-1000», когда он проектировался, в концепции было заложено о том, что страны Центральной Азии в летний период избыток своей электроэнергии будет экспортировать в страны Южной Азии. Но с учетом новых реалий, сегодняшних реалий, мы сегодня пакистанской стороне предложили, чтобы этот проект работал и зимний период в реверсном режиме, то есть зимний период, когда у нас появляется дефицит электроэнергии, мы могли импортировать электроэнергию из стран Южной Азии. Другим важным направлением является это транспорт. Порты, морские порты Пакистана являются самым коротким маршрутом из Центральной Азии для выхода в мировой океан. В этой связи мы выразили заинтересованность и готовность в освоении потенциала пакистанских портов. Если будут предоставлены места для наших предпринимателей, мы готовы его полноценно освоить.
1: Большое внимание уделили гуманитарному сотрудничеству. Президенты договорились расширять академические обмены, развивать взаимодействие между университетами, поддерживать культурные проекты, увеличивать туристические обмены. Сегодня Кыргызстан остается одним из популярных направлений для получения медицинского образования среди граждан Пакистана. И стороны намерены укреплять сотрудничество в образовательной сфере. Во время пребывания на Иссык-Куле высокий гость также ознакомился с природным потенциалом региона и возможностями развития туристической отрасли. Кыргызская сторона представила перспективы сотрудничества в сфере туризма, отметив, что Иссык-Кульская область обладает большим потенциалом для привлечения туристов из Пакистана. По мнению экспертов, нынешний визит стал важным продолжением официального визита президента Садыра Джапарова в Исламабад, состоявшегося в декабре прошлого года. Если ранее были определены основные направления сотрудничества, то нынешние переговоры стали шагом к их практической реализации. Для Кыргызстана развитие отношений с Пакистаном открывает дополнительные возможности выхода к морским портам и рынкам Южной Азии, а для Пакистана укрепляет связи с Центральной Азией через территорию Кыргызстана, говорит эксперт Темирбек Нурматов.
4: В регионе играет ключевую роль, и в современных условиях Пакистан показывает как ведущее государство. Государство обладает большим количеством населения, это более 200 миллионов. С этим государством, с Пакистаном, ведем давнюю тесную связь. Пакистан – это, можно сказать, уникальное государство, потому что это государство, которое образовано на стыке многих цивилизаций и культур. Мы видим, что Пакистан – это как один из таких ведущих государств, которое сотрудничает почти со всеми государствами мира.
1: Завершился визит принятием совместного заявления глав государств, которым подтверждено намерение вывести кыргызско-пакистанское сотрудничество на уровень стратегического партнерства, активнее развивать экономические связи, укреплять политический диалог и совместно реализовать крупные инфраструктурные проекты. И напомню, что в эфире программа «Апта». У микрофона я, Эрмек Актанов. Продолжаем наш выпуск. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку в Екатеринбург, где принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром», одной из крупнейших площадок Евразии для демонстрации современных промышленных технологий, инновационных разработок и инвестиционных проектов. В этом году выставка объединила тысячи представителей органов власти, промышленности, бизнеса и научного сообщества из десятков стран мира. В центре внимания участников оказались вопросы технологического развития, цифровой трансформации промышленности, роботизации производств, машиностроения, энергетики, транспортного машиностроения, металлургии и фармацевтики. В рамках визита Адылбек Касымалиев ознакомился с экспозицией выставки, где были представлены новейшие разработки в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта, робототехники, электротранспорта, тяжелого машиностроения и высокотехнологического оборудования. Особый интерес кыргызской делегации вызвали проекты, связанные с цифровизацией промышленности, развитием производственных кластеров и внедрением современных технологий в обрабатывающей отрасли. Отдельное внимание глава Кабинета министров уделил национальной экспозиции Кыргызстана. На стенде республики были представлены инвестиционный потенциал страны, продукция отечественных предприятий, возможности свободных экономических зон, проекты в сфере промышленности, горнодобывающей отрасли, легкой промышленности, сельского хозяйства и переработки. Ключевым событием визита стала встреча Адылбека Касымалиева с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-российского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, промышленной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов, энергетики, транспортной инфраструктуре и цифровой экономики.
5: Сегодня между нашими странами поддерживается насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Поступательно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество, а также реализуются значимые совместные проекты, отвечающие интересам наших государств и народов. За годы своего существования «Иннопром» укрепил статус одной из ведущих международных площадок для демонстрации передовых технологий, обсуждения актуальных вопросов промышленного развития, укрепления международной кооперации и установления новых деловых контактов. Кыргызстан ежегодно принимает участие, активное участие в работной выставке, представляя свою национальную экспозицию. Для нас участие в «Иннопроме» имеет особое значение, поскольку позволяет демонстрировать промышленный и инвестиционный потенциал нашей страны, развивать передовой опыт в сфере промышленной инновации, готовы и далее активно взаимодействовать на данной площадке.
1: В ходе переговоров отмечалось, что Россия остается одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. За последние годы товарооборот между двумя странами демонстрирует устойчивый рост, увеличивается объем взаимных инвестиций, реализуются совместные проекты. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и создании новых производственных предприятий.
6: Наша общая цель – это обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Обсуждаем мы также создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечные электростанции в Иссык-Кульской области. Особое внимание, без сомнения, мы традиционно уделяем нашим гуманитарным связям.
1: На встрече также обсуждались перспективы развития промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан последовательно проводит курс на индустриализацию экономики, модернизацию производственной базы и создание современных предприятий с высокой добавленной стоимостью. В этой связи особую актуальность приобретает обмен технологиями, совместное производство промышленной продукции и локализация новых производств. Участие Кыргызстана в выставке «Иннопром» стало еще одним подтверждением курса страны на развитие промышленности и интеграцию в международные производственные цепочки. Сегодня республика активно реализует национальную программу развития до 2030 года, в которой индустриализация определена одним из ключевых направлений государственной политики. В стране создаются новые промышленные предприятия, индустриальные парки, свободные экономические зоны, модернизируются действующие производства и внедряются современные технологии. По мнению экспертов, участие кыргызской делегации в «Иннопроме» имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Выставка предоставляет возможность ознакомиться с мировыми технологическими тенденциями, привлечь инвестиции, наладить сотрудничество с ведущими промышленными компаниями и продемонстрировать потенциал Кыргызстана как перспективной площадки для реализации совместных проектов. Достигнутые в Екатеринбурге договоренности будут способствовать укреплению кыргызско-российского экономического партнерства, развитию промышленной кооперации и дальнейшему росту инвестиционной активности в республике. Продолжаем еженедельную программу «АПТА». В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Ровно четверть века назад, в июне 2001 года, в Шанхае Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Узнаем из следующего материала.
7: Шанхайская организация сотрудничества изначально была создана с целью укрепления мира, безопасности и взаимного доверия в регионе. Основой организации послужил механизм Шанхайской пятерки, заложенный в 1996 году. Позднее, с присоединением Узбекистана, сотрудничество вышло на новый уровень, и ШОС оформилась как официальная международная организация. Основные направления деятельности организации включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление межгосударственного доверия, а также развитие торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Эксперт по вопросам безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Джанибек Капаров.
8: Конечно, у многих возникает вопрос,

0: нами выжить.
1: За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно расширила свою географию и влияние. В организацию вошли Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. И сегодня в ее состав входят 10 государств. В результате ШОС стала одной из крупнейших интеграционных площадок на евразийском пространстве. Страны-члены организации составляют значительную часть мирового населения и признаются как важная сила в международной политике и экономике. По словам доцента Дипломатической академии Министерства иностранных дел, профессора, эксперта по международным отношениям Тимирбека Нурматова, ШОС сегодня является одной из влиятельных организаций в мировой политике.
2: Шанхайская организация сотрудничества была образована в 90-е годы для решения вопросов, пограничных вопросов. И первым участником были 5 государств: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Китай. Конечно, в первые годы стороны решали вопросы территории и границ, но в последующем, 2001 года, вместо Шанхайской пятерки была организована постоянно действующая международная организация под названием ШОС. И основным вопросом в первые годы деятельности этой организации было создание добрососедских отношений и доверия на границах. И данная организация, она в первую очередь поставила защиту государственных интересов, борьбы с терроризмом, экстремизмом и разными вызовами, которые сейчас также остаются актуальными. ШОС во всем мире показал себя как действенный механизм сотрудничества и взаимодействия. И это показывает, что в последние годы увеличивается количество участников, а также заинтересованных государств, которые активно взаимодействуют с Шанхайской организацией сотрудничества.
1: Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов, ШОС постоянно наращивает активность своей деятельности и усиливает свое влияние на международной арене.
3: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку, а стороны все большей активностью включаются в эту работу. Это самое важное для международной организации и объединения.
1: За четверть века своего существования Шанхайская организация сотрудничества вышла за рамки региональной и превратилась в значимую международную структуру, оказывающую влияние на мировую политику и экономику. Следует отметить, что в настоящее время Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этого проводятся многочисленные встречи на высшем уровне, совещания министров и международные мероприятия. Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц на ключевых международных вопросах и итоги работы организации за год.
4: Еще один материал в нашем выпуске. На этой неделе с участием министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиса Акумбекова состоялась церемония передать фудтраков для реализации мяса по доступным ценам. Фудтраки, подготовленные УАО «Кыргызагрохолдинг» под ведомственным министерством и совместно с мэрией города Бишкек, будут размещены во всех районах столицы. Подробнее далее в материале.
5: Сельское хозяйство в Кыргызстане перестает быть просто битвой за урожай и превращается в современную индустрию переработки. Сегодня государство делает ставку не на вывоз сырья, а на создание заводов и цехов, которые превращают овощи и мясо в готовую продукцию с этикеткой «Made in KG». Это не сухая статистика экспорта. Это новые рабочие места в регионах и, что важнее для каждого, стабильные цены и качественные продукты на прилавках отечественных рынков. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики при участии министра Эрлиса Акумбекова состоялась церемония передачи передвижных фудтраков, реализующих мясо по цене 680 сомов. Отметим, передвижные фудтраки – это мобильные точки общественного питания, представляющие собой фургоны или прицепы, оборудованные внутри кухней. Их ключевое преимущество – возможность менять локации, следуя за потоком клиентов – на фестивале, ярмарке, в парке, к бизнес-центрам или на городские праздники. В рамках пилотного проекта в эксплуатацию вводится 10 фудтраков. В дальнейшем планируется увеличить их количество, отметил министр Эрлист Акумбеков.
6: Для наших дорогих городов,

0: Жан, города Бишкек. Мы сегодня передаем передвижные фудкарты. Это приспособление направлено для решения вопросов, связанных с обеспечением качественного мяса. Мы знаем, что местами цены на мясо спекулятивным образом вырастали. Мы считаем, что этот проект должен искоренить эту ситуацию. Эти фудкорты, фудтраки, они сейчас предоставляются в количестве 10 единиц. Если проект будет успешен, то мы количество доведем до 50. И эти проекты будут масштабироваться и передаваться, и реализовываться в других городах тоже. И мы сейчас с большой надеждой идем на этот проект для того, чтобы решить вопрос по обеспечению мяса.
1: По словам Акунбекова, этот проект реализован без привлечения средств республиканского бюджета. Министерство через АО «Кыргыз Агрохолдинг» реализует данный социальный проект за счет собственных средств, полученных от хозяйственной деятельности предприятия. Это демонстрирует, что государственные предприятия способны не только эффективно работать, но и успешно выполнять важные социальные задачи. Мясо будет реализовываться населению без торговой наценки. На сегодняшний день его стоимость установлена на уровне 680 сомов за килограмм. Для сохранения социальной направленности проекта одному человеку будет продаваться не более 5 килограммов мяса, отметил министр.
0: Я думаю, что цены будут рыночные. Единственное, она не будет позволять спекулятивным образом, чтобы были определенные скачки по цене, то есть будут стабилизация по цене. Мы считаем, что экспорт скотины всегда должен иметь место. В этом году у нас осадки достаточно хорошие. Мы считаем, что за счет этих осадков в этом году у нас обеспечение по кормам будет на выше, чем в прошлом году, что в конечном итоге отразится на стоимости скотины и в конечном итоге на мясо. Это даст нам возможность уже экспортировать скотину как живую, так и в виде мяса.
1: Сообщается, что мэрия тесно сотрудничает с АО «Кыргыз Агрохолдинг». В настоящее время уже подготовлено 12 площадок для размещения фудтраков, и мэрия готова предоставить дополнительные места по мере расширения проекта. Заместитель директора АО «Кыргыз Агрохолдинга» Эрмир Задавыдов.
2: В социальном проекте у нас на сегодня закуплено 10 фудтраков. По всему городу 10 фудтраков будут на 4 района разделены. В основном в оживленных местах. Есть место на Ошском рынке, есть место на Утасайском рынке. И в основном, на парковках Глобуса, Фрунзе. Там. Грузоподъемность фудтраков 3 тонны. Вместимость именно для продажи мяса, это по мере возможности, по ходу работы будет видно. А так, для начала начнем по одной туше. Проект полностью реализуется из собственных средств Кыргыз Агрохолдинга, это при Министерстве хозяйства. И этот бюджет, это по мере возможности будет выделяться денежные средства.
1: Итак, подготовлены 10 современных специализированных передвижных фудтраков, полностью соответствующих санитарным нормам и требованиям, и оснащенных всем необходимым оборудованием. Совместно с мэрией города Бишкек определены места их размещения, после чего фудтраки будут установлены в различных районах столицы. Мясо будет реализовываться населению без торговой наценки.
3: Таким образом, в столице начали работу социальные фудтраки по продаже мяса. Проект направлен на сдерживание цен и поддержку населения. В Бишкеке состоялась церемония передачи специализированных передвижных фудтраков, предназначенных для реализации мяса по социальным ценам. Проект инициирован Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Совместно с мэрией столицы направлен на обеспечение горожан качественной мясной продукцией по доступной стоимости, а также на стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке. Как сообщили Министерство сельского хозяйства, на первом этапе в рамках пилотного проекта введены в эксплуатацию 10 современных передвижных торговых точек. Они будут размещены во всех 4 административных районах Бишкека – Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Свердловском. Уже подготовлены 12 специальных площадок для их работы, при этом старейший муниципалитет готов предоставить дополнительные места по мере расширения проекта. Фудтраки оснащены современными холодильными оборудованием, что позволяет соблюдать все ветеринарно-санитарные требования при хранении и реализации продукции. Продажа мяса будет осуществляться в специально оборудованных автомобилях, соответствующих санитарным нормам и требованиям безопасности пищевой продукции. Основная цель проекта – сделать один из самых востребованных продуктов питания доступнее для населения и одновременно снизить влияние посредников на формирование стоимости мяса. Благодаря тому, что продукция будет поступать напрямую от производителей без участия перекупщиков, мясо будет реализовываться без торговой наценки. На сегодняшний день отпускная цена составляет 680 сомов за килограмм, что заметно ниже средней рыночной стоимости говядины в столице. Для сохранения социальной направленности проекта установлены лимиты реализации продукции не более 5 килограммов мяса одному покупателю. По мнению организаторов, такая мера позволит обеспечить продукцией как можно больше семей и предотвратить случаи массовой закупки мяса для последующей перепродажи по более высокой цене. В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что поставляемое мясо проходит обязательный ветеринарный контроль, и каждая партия сопровождается необходимыми документами, подтверждающими ее безопасность и качество. Особое внимание уделяется соблюдению холодовой цепи на всех этапах от поставки продукции до ее продажи конечному потребителю. Ожидается, что работа передвижных торговых точек будет организована по утвержденному графику. Фудтраки будут регулярно менять места дислокации, чтобы жители разных микрорайонов Бишкека могли приобрести мясо по социальной цене недалеко от места проживания. Информация о месте размещения и времени работы мобильных точек будет доводиться до населения заранее. По словам представителей Минсельхоза, запуск фудтраков является частью государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны и поддержки населения. Подобный формат торговли уже применяется в ряде государств для реализации социально значимых продуктов питания и позволяет оперативно реагировать на изменения ценовой ситуации на рынке. Специалист отмечает, что увеличение объемов прямых продаж от производителя к потребителю способствует формированию справедливой стоимости продукции, повышает конкуренцию и оказывает сдерживающее влияние на рост цен. Кроме того, проект предоставляет дополнительные возможности отечественным животноводческим хозяйствам и мясоперерабатывающим предприятиям напрямую реализовывать свою продукцию без посредников. Если пилотный проект подтвердит свою эффективность и будет пользоваться высоким спросом среди населения, Министерство сельского хозяйства намерено увеличить количество передвижных точек в Бишкеке. В перспективе подобный механизм реализации социально значимых продуктов может быть внедрен и в других городах Кыргызстана. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Баткенской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской и Джалабадской областей, в горных районах Чуйской и Сокольской областей кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской долине 33-38, Сусамырской до 27, в Талаской 30-35, в Баткенской, Ошской и Джалабадской до 38, в Иссык-Кульской области 24-29, в Нарынской до 28, в горах от 10 до 15. В Чолпанате без осадков, температура воздуха 26 градусов. В Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 35 до 38 градусов. Это была еженедельная программа «Апта». Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов.
4: Жалпы адамзат тазрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу Биринчи Радиодо.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда сөз өзөгүн улантабыз. Илимий конференция башталганга чейин Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту соңку 10 жыл аралыгында топтоп чыгарган китеп көргөзмөсү
6: Кыргызстандан баштап Толо Мамытов Турага чейин. Анткени үлгүлүү адабият деп атпайбыз. Анан булар ошолор жөнүндө изилдөөлөр. Изилдөөлөр булар портреттер. Булар Сыдыкбектин эмгектери. Текс менен чыгарып анан изилдеп атпайбыз. Балдар адабият антологиясы, классикалык изилдөөлөр, текстер, эң жакшы макалалар союз учурундачы. Газеталардын табыш кыйын да.
5: Бул жолу Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда 5 молдо деп Молдо Нияз, Нур Молдо, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Багыш тууралуу 2004 жылы китеп жазган филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахандын жазгыч акындардын санат насиятырлары оңго жолдун башаты деген баяндамасында камтылган ойлорго орун беребиз. Баяндамачы өз сөзүндө мына ушул Беш молдо деген китепке кирген ат аталган молдо деген атка конгон, демек кат тааныган акындар өзлөрүнүн чыгармаларын кагазга жазып калтырып кеткен акындардын чыгармаларында мына ушул оңго жолдун башаты, өзөк маселелери бар экенин мисалдата буларга токтолду.
7: Жолдун баардыгы римге алып барат дегендей, сөзүбүздүн негизги багытын оңго жолго бурушубуз керек да бүгүн. Бүгүнкү жыйынын аты да ошондой болуп атпайбы? Оңго жолго болгон анын адабият менен карым катышы деп. Оңго жол өзү 10 баптан турат да, билесиңер, баарыңар окусуңар керек. 10 баптан анын ичинде 10 параграфтан турат. Ошол 10 параграфтын айрыкча бизге 4-чү главадагы 9 параграф тикеден тике тиешелүү экен да. Адам жөнүндө бир, киши жөнүндө бир жакшы сөз айтты да. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жамандык тар кишинин иши, жакшылыкка жамандык көр кишинин иши деп. Бул оңго жолдун 8-чү главасынын 11-чү пунктунда турат. Ушуну журналисттердин баардыгы Сулайман Турдыевичтин сөзү кылып кайра-кайра берип атат. А оңго жолдун доктринанын жарыяланганына 1.5 жыл болду. 1.5 жылдан бери бир ачып ушундай адам жөнүндө, киши жөнүндө 4 аныктоо бар экендигин бир киши сөзгө алган жок. Демек ошол 20 бет оңго жол азыр дагы көпчүлүк тарабынан окулбагандыгын далилдеп турат да. Эгер окуганда билсе, ой бул деген 1.5 жыл мурда эле оңго жол доктринабыздын 8-чү главасында 11-чү пунктунда деген киши болгон жок. Бунун өзү көйгөй ойлоно турган нерсе да. Негизинен эми жазгыч акындардын чыгармаларында ушул оңго жолдук идеялардын, оңго жолдун ошол 10 главасында айтылган идеялардын башаты кайда экендигин, түп нускасы кайда экендигин, оңго жол бул элибиздин кылымдардан келе бери келаткан ой жорумдарынын жыйындысы экендигин, ошондо биздин жазгыч акындардын орду, алардын чыгармаларынын орду кандай экендигин. Албетте муну баарыңыздар билесиздер. Мен буга чейин Беш молдо деген китеп жазганмын. Молдо Нияз, Нур молдо, Молдо Кылыч, Алдаш молдо, Молдо Багыштын чыгармалары жөнүндө. Андан соң Унутулган адабият деген чоң китеп жаздым. Анан 13 жылы аны жалпылап дагы бир китеп чыгарганмын. Демек биздин оңго жолдо айтылган идеялар, кыргыз жери деген идея, кыргыз жараны деген идея, мамлекеттик тил деген идеялардын баардыгы биздин жазыч акындардын чыгармаларында эң сонун далилденип кеткен, эң сонун көрсөтүлүп кеткен. Мына кыргыз жери деген жөнүндө айтты Молдо Нияз мынтурдайт. Жылкынын кани казакта, шалынын кани сузакта дейт. Демек кыргыз жери, бир ар бир жери жөнүндө жазып кетет. Ар бир жөнүн жөнү. Баатырдын баары майданда, тыт майыз кани шайданда дейт. Билесиздер шайдан Доромегаганын айылдымы, кичим экени. Ушунтип, ушунтип койдун кани кочкордо, жылкынын жайы жумгалда дейт. Түлкүнүн кани тар көлдө, топоздун кани сар колдо дейт. Памир. Демек кыргыз жерин ыйык сактоо ушул чөлкөмдүн адамдары экенибизди, бул чөлкөм биздин ар бирибиз үчүн киндик кан тамган жер экендигин Молдо Нияз ырга кошуп кетет. Вот оңго жолдун, оңго жолдун кыргыз жери деген пунктунда, параграфында дал ушулар идеялар, дал ушул ойлор сызылып чыккан. Булактын нугундай болуп анан оңго жол доктринасына келип кошулган. Бул дагы биздин улуу акындарыбыздын чоң салымы десек болот. Болбосо Молдо Язырдайт Кермет Ожонунда айтып келип, күн жүрүшү анжыян шамалында ойроттор, күн чыгышы кадимден алтышар нойгуттар, иле жагын ээлеген илгертеден казактар. Ушинтип келип туруп анан биздин өзүбүздүн Кермет Ожонунун улуулугун ырдайт. Демек мында дагы оңго жол идеясынын болгондо туулган жер параграфынын идеялары жатат деп кабыл алышыбыз керек. Мындай мисалдар толтуро. Нурмалдыда да ошондо жөнүндө көп нерселер бар. Анан кыргыз жараны жөнүндө. Кыргыз жараны кандай болуш керек? Кыргыз жаранынын насилинде эмне болуп туруш керек? Кыргыз жараны мекенге болгон, өзүнүн тегерегинде айлана чөйрөгү болгон мекендештерине болгон мамиле кандай болуш керек дегенди биздин ошол жазык жакындардын баардыгы бири калбай бир кабышып кеткен. Мисалы үчүн Нурмалдодо ошол жарандардын кайсынысы, кайсы сапаты коомго зыян экендиги, кайсы сапаты коомдо алга сүрөгө жардам бере турганы жөнүндө ошо кыргыз жараны деген пунктта жазылып турат. Ошону биздин ырчылар баардыгы ыргабышып кеткен. Мисалы үчүн Нурмалдо ырдайт: иш сүйбөгөн жалкоолор тез өлөрүн ойлончу, өзгөлөрдүн накысын азгырса татпай эмесе, адептүүлүк башкасы өлөсүн насип түгөнсө. Ушуга окшогондор көп. Эси жок жаман ургандар, элүүгө чыкса чоңойбойт, пейили бузук адамдар беш түрлүү малы болсо да берки күтүп жүрө албайт. Демек нукура мээнетке чыдам гана, нукура мекен үчүн күйгөн адам гана кыргыз жараны деген ардактуу атка татыктуулорун көрсөтүп келет. Молдобагышта да мындай өтө көп. Биринчи кезекте Молдобагыш жарандардын ынтымактыгы, жарандардын бирине болгон арын мамилеси эң башкы орунда турат деп ыргабышкан. Демек ар бир нерсени айта берсек болот. Дин тууралуу албетте эми булар өтө билимдүү адамдар болгон. Нурмалдо мисалы үчүн Кашмирге чейин барып окуп келген, бүт баарын кыдырып келген. Бул жагы Дамаск менен Мекке, тияк Кашкар менен Кырымга чейин. Албетте булардын динге болгон мамилеси таптак башкача, кооп өзүн жашаган коомуна тиешелүү деңгээлинде болгон. Бизде буунда үңгү жолдо дин деген параграф турат. Демек ушу дин деген параграфты биз түшүнүүдө аны мындай коом менен карым катышын жарандын айырмалай билүүдө өтө кеңири пайдаланышыбыз керек. Демек кайра айтабыз, демек биздин үңгү жол доктринасы кыргыз элинин кылымдардан келаткан кадимки Манас эпосундагы ойлордон бери келатып, анан акындарыбыздын кийинки профессионал адабияттын залкар өкүлдөрүнүн ойлорунан, көркөм жыйынтыктарынан негизинде пайда болгон.
5: Ушуну менен Оңго жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу Оңго жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүнөн даярдалган 3-үнчү уктуруу болду. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Cola. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kürsüsünün başkı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kürsüsünün resmi demirçisi M-Bank.
1: Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамуралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификации и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребители в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
4: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой, единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекс о правонарушениях, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что, давайте будем объективно смотреть на вещи, да, в республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов, и зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал, почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал-продукции в Кыргызской Республике, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и согласуется с управлением, духовным управлением мусульман по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центром выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы adal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал-продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал-продукция – это не только пищевая продукция, а как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
3: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
4: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
3: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
4: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. А на настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной из сторон нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер, если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
3: Да, давайте на примере.
4: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании. И в установленном порядке заполняет все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии и испытаний. И также один частный орган – Центр развития халал индустрии. Вот они правомерные в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Но я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
3: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом вот работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации, процесс?
5: Да. Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК, есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органам, нашим органам и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской Республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
3: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
5: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там мяса курицы со знаком «Халал». У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно относится к мясным продукциям. Этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, если сдается, там могут выявить ДНК, не только халал и не халал, там может быть собачатину определить. И обычно у нас ассоциация, да? Же, у нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
3: замороженные
5: найти,
3: тоже,
5: да, замороженные, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК сертификат не подтверждается.
3: Хорошо, такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
4: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все...
3: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
4: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость, это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто... так сказать, колбаса. Это колбаса со знаком халал. Соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче и поступлении заявки в аккредитованный орган по сертификации, происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман выезжают на объект для инспекции, для проверки по итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей, выдается уже решение, выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть, вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, и оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция, получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халал. То есть это будет такого рода потребительский контроль, надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
3: То есть смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
4: Да, именно так и будет. То есть подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. То есть мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
3: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция и вот вся вот эта информация.
5: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какой-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все по документам прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется. Да. А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенный – это 22000, но это крупным нашим предприятиям, например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Джайл Милк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть, даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22000. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии с регламентом подлежит декларированию. Декларация о соответствии, да, вся пищевая продукция. А так как декларация – это такая форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, возвращаемся, да, к колбасу. Да? Колбасу, например, должен прослеживать прослеживаемость там, от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии, да, специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там с Китая или откуда, из Индии, да, и все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять, даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной продукции, не должен присутствовать даже не то, что не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаминация, да, вот продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльной продукции. И поэтому при сертификации халяль вся прослеживаемость, изучать поставщиков, откуда бы они ни были, и не только изучать, у них на месте подтверждение халал сертификации, на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех, они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс. Но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдают эту тяжелую и в то же время затратная эта процедура. Но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявке. Да.
3: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
5: С поля до тарелки, так называется. Все
4: даже
5: должно быть прослеживаемость.
4: Период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы потребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, а мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть наши продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельное, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией. Это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
3: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то, насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
4: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз и говорил о том, что в Кыргызской Республике, в первой, единственной на просторах СНГ, принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Mm-hmm. Также и в России, но в России там в зависимости от субъекта федерации там еще большее количество таких органов по сертификации. Mm-hmm. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
3: Единого нет, да?
4: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
3: По проверке и сертификации, да, грубо
4: да.
3: говоря.
4: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская Республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Угу. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. Угу. Мне не сразу в Министерстве экономики пишут, вот ваш закон о халал индустрии противоречит свободному передвижению рынка
3: внутри ЕАЭС.
4: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственно, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого вы создаете у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской Республике, вести политику. И

0: моего какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию.
0: На упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование, потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все непросто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
0: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет.
1: Угу.
0: Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства. То есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал. Угу. Такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста. Но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
1: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспирозимирована вот эта часть?
2: Да. Нет, а сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в законы и правила сертификации. По международным стандартам вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
1: Угу. А Спира Замировна, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот

0: в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал.
1: Да. Вот так же вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас, детские мармеладики вот эти, да, которые,
0: он бывает
1: и лекарства,
0: халал.
1: БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе, это животного происхождения, там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, это не халал, да? А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да? А если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том что смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то есть добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
0: И вот последний вопрос такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом можно...
0: Ну и вообще к предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь рассмотреть. Обращайтесь в наш центр. Обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Биринчиде музыка.